0: месте надо.
1: Come on, let's go, man.
2: Ай, 3 марш, ваш студия, с места, ай!
1: Oh, no.